Че, я те пита просто пит гитару, заспевай си свои песни. Но скажи, че му лишай про тебе, но песни или не. Я те пита просто пит гитару, заспевай важда темноте. Як зазнати сам, само не знаю.